0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза.
0: Луи Армстронг. Hello, Dolly.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Chubby Checker. Let's twist again.
2: Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Chubby Checker, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Chubby Checker выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Chubby Checker. «Let's Twist Again».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: ОРВБ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
9: Твиги.
10: Твиги.
11: Твиги.
12: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер в фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
13: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
14: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло. Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО Озонбанк.
4: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
8: Без возрастных ограничений.
9: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
10: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Миллион рублей на поездку на Мальдивы действительно можно потратить, но это уже не обязательная цена входного билета в страну. В этом году российские туристы могут найти пакетный тур на двоих примерно за 140-200 тысяч, если выбирать недорогой отель, локальный остров и короткую поездку. По данным, приведенным экспертами, минимальная стоимость тура из Москвы в июне составляла около 140 тысяч на двоих. В эту сумму входили 4 ночи в двухзвездочном отеле. Средний чек летнего отдыха по приведенным данным составлял около 417 тысяч на двоих. Главный способ снизить бюджет – отказаться от классического формата «отель на отдельном острове». На Мальдивах есть локальные острова, где работают небольшие гостиницы и гостевые дома. Они значительно доступнее знаменитых резортов с виллами над водой, собственными пляжами, спа и ресторанами. На цену влияет и время поездки. Высокий сезон на Мальдивах приходится на период с конца осени до весны. Летом стоимость размещения обычно ниже, хотя в это время возрастает вероятность дождей. Как правило, речь идет о коротких тропических ливнях, однако погода менее стабильна, чем сухой сезон. При этом Мальдивы остаются одним из заметных направлений для российского рынка. Россия занимает второе место по числу прибытий после Китая. Ее доля составляет около 14,5%. Для пары, готовой жить на локальном острове, выбрать простой отель и не ехать в пик сезона, ориентир в 200-300 тысяч уже выглядит реалистичным. А вот если хочется отдельную виллу на водой, пятизвездочный резорт, хороший трансфер и отдых без ограничений по питанию и развлечениям, бюджет будет совсем другим.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
9: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
8: Я доволен.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО Альфа-банк 16+.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Куда срочно перенести рабочие чаты?
4: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
5: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
6: Подробнее на сайте Bittrex24.ru.

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юси Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама. В эфире
7: новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж и оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ру. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК «Ростсельмаш». 12+.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 8 утра.
2: Новости.
3: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. АДГ побеждает на выборах в Мекленбурге. Передний Померании. Альтернатива для Германии получает около 37% голосов. По данным экзитпола, который приводит телеканал ЭРД, левая партия набрала около 7,5%. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца получил примерно 5,5%. Это худший результат для консерваторов за всю историю их участия в земельных выборах. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал катастрофой результат возглавляемой им партии Христианско-демократический союз на выборах в региональный парламент федеральной земли Мекленбург-Переднее Померание. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи христианских демократов в главном офисе партии. Финляндия закрыла забором около 15% сухопутной границы с Россией. Об этом сообщили в финском МИДе. Общая протяженность границы двух стран составляет около 1300 километров. Ограждение протянулось примерно на 200 километров и установлено не сплошной линией, а в основном рядом с пограничными переходами на участках, где финские власти считают риск незаконного пересечения наиболее высоким. В МИДе страны считают, что забор должен упростить контроль за границей и помочь предотвращать внештатные ситуации после того, как пункты пропуска вновь откроются. Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 50%. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии. Глава Центра избиркома Элла Памфилова ранее сообщила, что более 6 миллионов человек воспользовались возможностью дистанционного голосования. Она также отметила, что в выборах через систему ДЭК и терминалы приняли участие свыше 2,5 миллионов москвичей. В центре Ростова на месте бывшего пустыря открылся новый сквер «Кленовый дворик». Он расположен на улице Социалистической. По словам губернатора Юрия Слюсаря, общественное пространство полностью оправдывает свое название, которое было выбрано самими ростовчанами в ходе открытого интернет-голосования. На площади около 700 квадратных метров уже высадили 5 десятков молодых деревьев, среди которых преобладают клены. Также здесь смонтировали автоматическую систему полива. Особым украшением сквера стала символичная скамеечка «Кленовая», отсылающая к строкам из знаменитого официального гимна «Ростова-на-Дону». Примечательно, что этот проект стал отличным подарком ко дню города. Все работы по благоустройству, включая укладку пешеходных дорожек и обустройство газонов, взяли на себя инвесторы и представители бизнес-сообщества. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 84 рубля и 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове преимущественно пасмурно, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: 13 мая 2008 года в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Нью-Джерси поступила в продажу новая почтовая марка с портретом Синатры. Выпуск марки был приурочен к десятилетию со дня смерти великого певца. На торжественной церемонии по случаю выпуска на Манхэттене присутствовали дети Фрэнка Синатры, его друзья, родственники и почитатели его творчества.
0: Фрэнк Синатра. Fly me to the moon. Fly me.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность городских дорог оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Российской улице Минжинского от остановки улицы Гресенко до улицы Веры Пановой. Скорость в потоке снижена до 7 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Также небольшие сложности возможны на Вавилова, Шабалдаева от улицы 56-й армии до площади Народного ополчения и на Прошиловском проспекте от площади Гагарина до Красноармейской. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама. В эфире
7: новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
13: Майкл Джексон. Шоу посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК «Ростсельмаш». 12+.
14: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Джонни Депп представит свою первую скульптуру «Человек-кролик» на арт-ярмарке Contemporary Istanbul в Турции. Двухметровую фигуру из белой бронзы покажут с 22 по 27 сентября под открытым небом на территории исторической османской верфи Тарсан Истанбул. «Человек-кролик» представляет из себя наполовину человека, наполовину кролика-хранителя с мечом истины. Идея скульптуры восходит к рисунку сына Джонни Деппа, который тот сделал, когда ему было около 5 лет. Изображение напомнило актеру его собственный повторяющийся детский сон. Позже оба кролика появятся в рисунках, картинах и принтах Деппа. Над скульптурой Депп работал вместе с Seagard Foundation, Pantheon Art и миланской Fondeia Artistica Battaglia. Презентация «Человека-кролика» пройдет одновременно с выставкой работ Деппа и Bunch of Stuff в Музее современного искусства Шанхая. На ней будет представлено более 200 произведений актера. Том Круз похвалил Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, назвав их прекрасной парой, отметив, что ему нравится отношение семьи Келси к жизни. Об этом актер рассказал в подкасте Трэвиса «New Heights». Недавно Круз посмотрел матч Канзас-Сити Чифс вместе со Свифт. Во время игры они обсуждали американский футбол, причем, по словам актера, певица успела обучить его некоторым вещам. Круз также рассказал, что давно восхищается ее талантом. «Она повар, художник, писатель, поэт, и посмотрите на вас», — обратился он к Келси, говоря о способности Свифт превращать свои идеи творчества. Затем актер назвал Свифт и Келси прекрасной парой. «Действительно прекрасные во всех отношениях», — сказал Круз, добавив, что ему также понравились родственники и друзья спортсмена. Трэвис Келси в ответ назвал себя счастливым сыном удачи, на что Круз ответил: «Ты сам создаешь свою удачу». По словам актера, важно не зацикливаться на негативе и даже в сложные периоды сохранять настрой на то, что все получится. Круз также рассказал, что еще раньше видел выступление Свифт на лондонском концерте The Eras Tour на стадионе Уэмбли. В сентябре он отдельно назвал певицу гением и отметил, что следит за ее карьерой еще с тех времен, когда она была ребенком.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Бруклинский мост. Пожалуй, в мире не так много настолько узнаваемых объектов, как Бруклинский мост в Нью-Йорке. Он давно уже стал не просто переправой, а одним из главных символов города и всей Америки. Это старейший мост США. Он перекинут через пролив Ист-Ривер и соединяет два района Нью-Йорка, Бруклин и Манхэттен. Его строительство стало настоящим инженерным вызовом своего времени и заняло 13 лет. Работы начались в 1869 году и завершились в 1883. Проект возглавлял инженер Джон Рёблинг, первым предложивший использовать в подобных конструкциях вместо чугуна сталь. Для 19 века это было смелое и во многом рискованное решение. Чтобы развеять сомнения скептиков, в день открытия моста 24 мая 1883 года по нему прошли представители городских властей Нью-Йорка в сопровождении слонов. Так наглядно доказали – мост абсолютно надежен. Изначально Бруклинский мост задумывался как самый большой подвесной мост в мире. При проектировании пришлось учитывать важную особенность Ист-Ривер. По проливу активно ходили корабли, и новая переправа не должна была мешать судоходству. Именно поэтому у моста появились узнаваемые каменные башни высотой около 80 метров. Они приняли на себя основную нагрузку и сделали мост визуально величественным. Конструкция моста скрывает немало любопытных деталей. Внутри предусмотрены проходы и технические отсеки, а в прошлом здесь даже существовали винные погреба. Под главным входом на мост сохранилось бомбоубежище, построенное во времена противостояния США и СССР. Вот уже около полутора веков Бруклинский мост исправно выполняет свою функцию. Он разделен на три зоны, две предназначены для автомобильного движения, а центральная для пешеходов и велосипедистов. Эта дорожка приподнята над проезжей частью и не случайно. Таким образом, Джон Рёблинг хотел подчеркнуть символическое превосходство человека над машиной. В 1964 году Бруклинский мост был включен в список национальных исторических достопримечательностей США. И сегодня это не просто путь с одного берега на другой, а живая часть истории Нью-Йорка.
0: Улицы мира. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Paus of Combank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте banka.sofcombank.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
16: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
17: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
18: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена качество. Dongfeng Mage. Лучший в своем классе. До 31 октября. Dongfeng Mage. От 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан». Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя

0: программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Реклама.
3: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
4: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
7: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
9: Без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке. Украинский лидер написал об этом в соцсетях. Он сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом США, по итогам которого стороны договорились о встрече. «Эта встреча может многое изменить. Есть дипломатический импульс», — написал Зеленский. Точная дата переговоров не сообщается. По словам Зеленского, мирный трек остается для Украины приоритетом номер один, а с американской стороны обсуждаются возможные шаги по деэскалации и вопросы энергетической и продовольственной общей безопасности. Элла Памфилова заявила о беспрецедентно низком уровне числа нарушений на выборах. Глава ЦИКа отметила, что «Единая Россия» набирает 57,54% голосов по итогам обработки 14% протоколов. Далее идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Именно эти пять партий предварительно преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам. Предварительные итоги голосования подведут сегодня в 11 часов. На перегоне двойная «Ельмут» СКЖД в Ростовской области продолжают восстановительные работы после схода вагонов грузового поезда. Как сообщили в компании, в ликвидации последствий задействованы более 170 железнодорожников. Напомню, инцидент произошел 20 сентября. В результате схода цистерн с мазутом возникла течь, которую удалось локализовать. На месте также работают специалисты «Экоспаса». Для подъема цистерн и восстановления инфраструктуры задействованы восстановительные поезда и тяжелая техника. Железнодорожникам необходимо восстановить два пути и устранить повреждения контактной сети. Из-за происшествия движение поездов на участке Куберлес-Эльск приостановлено. Пассажирские составы следуют измененными маршрутами в обход барьерного места, а маршруты пригородных поездов сокращены. Для пассажиров организована альтернативная перевозка автобусами. Почти 4 из 10 опрошенных россиян уже установили самозапрет на азартные игры или собираются это сделать. Такие данные приводит газета «РУМ». Возможность добровольно отказаться от ставок появилась с 1 сентября. После внесения человека в специальный список легальные букмекеры, казино и тотализаторы не смогут принимать у него ставки. Минимальный срок такого ограничения составляет 1 год, и отменить его раньше нельзя. При этом больше половины участников опроса признались, что до исследования вообще не знали о новой возможности. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 84 рубля и 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове преимущественно пасмурно, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Перекомо.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Вавилова от проспекта Королева до Таганрогской. Скорость в потоке снижена до 7 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на проспекте Соколова от улицы Варфоломеева до улицы Седова. Также сложности с движением на Восточном шоссе, Ворошиловском мосту и Ворошиловском проспекте от Пойменной до Большой Садовой, на Российской улице Минжинска от остановки улицы Гресенко до улицы Веропановой и на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Красноармейской. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «СС Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
8: Без возрастных ограничений.
9: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
10: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Онлайн-кинотеатр «Медиатека» представил первые материалы нового российского сериала «Улей». Проект в жанре мистики, детектива и фольклора выйдет осенью. В центре сюжета окажется театральная труппа, один из актеров которой погибает при загадочных обстоятельствах. Постепенно грань между вымыслом и реальностью начинает стираться. В шоу снимались Агриппина Стеклова, Иван Бакуленко, Павел Ворожцов, Ксения и Полина Кутепова, Евгений Цыганов и другие. Режиссером и сценаристом шестисерийного проекта выступил Сергей Осипьян. Точная дата релиза «Улья» будет объявлена дополнительно. Студия Paramount запустила в производство вторую часть зомби-триллера «Война миров Z». Главную роль вновь исполнит Брэд Питт. Режиссерский пост займет автор «Конклава» и «На западном фронте без перемен» Эдвард Бергер. Над сценарием работал Деннис Келли. Детали сюжета и даты релиза пока неизвестны. «Война миров Z» дебютировала на экранах в 2013-м и собрала в мире 540 миллионов долларов. За основу был взят одноименный роман писателя Макса Брукса. По сюжету следователь ООН и его семья пытаются выжить в разгар зомби-пандемии. Над сиквелом долгое время работал Дэвид Финчер, который в итоге от проекта отказался.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Вкусные тренды. Граффин и бруассан. Казалось бы, круассан достиг вершины популярности еще в прошлом веке. Но 21 век превратил его в поле бесконечных экспериментов. Первым стал гибрид круассана и американского доната по имени Кронот. Следом мир увидел и другие гибриды, не менее эффектные и калорийные. Одним из первых был краффин — смесь круассана и маффина. Его в 2013 году придумала Кейт Рейд, хозяйка пекарни «Люн Круассантери» в Мельбурне. Хотя настоящая слава пришла позже, когда краффины выставила на прилавок калифорнийская «Мистер Холмс Бейкхаус». Тогда блогеры мгновенно растащили розочки слоеного теста по соцсетям. Интерес к новинке был настолько бешеным, что случилось даже кулинарное ЧП. Неизвестные взломали пекарню и похитили рецепты. Впрочем, секреты краффина скрывать трудно. Это тоже круассановое тесто, но свернутое в форму маффина с начинкой внутри. А вот бруассан, гибрид круассана и бриоши, появился совсем недавно. Его впервые представили в Лондоне на рождественской поп-ап-кондитерской в 2023 году, и публика отреагировала так, будто на свет явился новый супергерой кондитерского мира. Бриошь сама по себе маслянистая и сытна, а в форме круассана она превращается в настоящий гастрономический вызов. Снаружи мягкая, слегка расплывчатая форма, внутри много начинки, например, свежие ягоды и малиновая кули. Это такой соус из протертой малины. Сочетание невероятно соблазнительное, но на бруассаны стоило бы наносить еще и предупреждение о калорийности.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
14: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
16: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
19: В этом весь ты.
18: В этом весь ты. Т-банк.
20: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте banka.sovkombank.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года не является офертой.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество. Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября. Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
8: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
9: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
14: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11

0: 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы – ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама.
7: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЭ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Белый дом может усилить контроль за научными грантами в сфере здравоохранения. На совещании в администрации президента США обсудили создание внешнего комитета, который получит право вето на выделение финансирования для биомедицинских исследований. Как пишет New York Times, проекты не получат гранта, если они будут соответствовать политическому курсу администрации Трампа. Издание уточняет, что документ разрабатывает административно-бюджетное управление Белого дома. Представитель Национальных институтов здравоохранения Джошуа Братко заявил, что организация продолжит финансировать биомедицинские исследования и заверил, что никакие гранты не будут аннулированы. ЦИК сообщили об обработке 83% протоколов. По итогам партия «Единая Россия» сохраняет уверенное лидерство. По результатам выборов в Госдуму набирает 57,76% голосов избирателей. КПРФ получает 13,89%, ЛДПР 8,77%. Партия «Новые люди» 7,97%. У «Справедливой России» почти 5% голосов. В Ростовской области явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва превысила 65%. Об этом сообщили в ЦИК. Голосование в регионе проходило в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В области работали 2500 избирательных участков, а общее число зарегистрированных избирателей составило 3 100 000. Активность избирателей фиксировалась как в крупных городских округах, так и в сельских районах Дона. В регионе также проходили до выбора в областное заксобрание и голосование в органы местного самоуправления. Избирательные участки завершили свою работу в 20:00, после чего члены комиссии приступили к подсчету голосов. Россияне рассказали, какие профессии считают наиболее привлекательными при выборе партнера. Почти половина участников опроса назвали врачей и медработников. Далее идут предприниматели и инженеры. При этом для каждого третьего важны высокий доход и карьерные перспективы партнера. Еще около четверти обращают внимание на стабильный график работы, а часть опрошенных на возможность работать удаленно или в гибридном режиме, чтобы было проще проводить время вместе и путешествовать. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 84 рубля и 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове преимущественно пасмурно, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, дороги города загружены на 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Нансена Север и улице Минжинского, от улицы Цурюпы до улицы Веропановой. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора более получаса. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Красноармейской, на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой и на улице Сарьяна от 29-й до 45-й линии. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама. В эфире
7: новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
14: Без возрастных ограничений.
15: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. В августе в США посетили около 3 миллионов 100 тысяч иностранных туристов, что на 11,8% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. В июле снижение составляло около 7%, поэтому август стал еще одним месяцем сокращения въездного турпотока. Данные опубликовало Национальное управление путешествий и туризма США. Сильнее всего количество прибытий сократилось из Африки на 25,5%, из Центральной Америки на 26%, из Западной Европы на 14%. Таким образом, снижение касается сразу нескольких крупных туррынков. При этом речь идет именно об иностранных гостях США. Американцы продолжают активно путешествовать. Например, продажи авиабилетов американскими турагентами в августе достигли 9 миллиардов 800 миллионов долларов. Для туристов эта статистика интересна прежде всего как показатель изменения международного спроса на поездки в США. Причина снижения требует отдельного разбора. Одна статистика по числу прибытий сама по себе их не объясняет. 9 стран шенгенской зоны получили возможность не переходить сразу на полноценные биометрические проверки ЕС. В список вошли Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Греция, Мальта, Португалия и Швейцария. Причина – технические проблемы и опасения из-за длинных очередей. В некоторых аэропортах оборудование для регистрации пассажиров работает нестабильно, а пограничникам приходится возвращаться к обычной проверке паспортов. ЕС должна заменить штампы в паспортах электронной регистрации в ЕС. И выезда. При первом въезде у туриста должны взять фото и отпечатки пальцев, а данные сохранить в общей системе. На практике новая процедура уже увеличивала время ожидания. Например, летом во Франкфурте и Амстердаме очередь на паспортном контроле доходила до 2 часов, а в Мюнхене максимальное ожидание выросло примерно с получаса до часа. Для россиян ЕС тоже актуальна. Система предназначена для граждан стран, не входящих в ЕС. Но осенью процедура может отличаться в зависимости от конкретного аэропорта. Где-то биометрия и уже будут оформлять полностью, а где-то пока сохранят переходный режим. ЕС не отменили, и правила пребывания в Шенгене не изменили. Туристам сейчас главное учитывать возможные очереди на границе и закладывать больше времени на пересадку, особенно при первом въезде в Европу.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
6: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
7: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Новое исследование показало, что 5 минут вдыхания аромата свежезаваренного кофе снижали у участников эксперимента тревогу, усталость и внутреннее напряжение, а также меняли электрическую активность мозга. В эксперименте участвовали 20 студентов в возрасте от 20 до 29. Ученые заварили 20 грамм молотого кофе в 400 миллилитрах воды температурой 85 градусов и поставили колбу примерно в полуметре от добровольцев. В течение 5 минут участники просто сидели и вдыхали аромат, пока исследователи следили за активностью мозга, частотой сердцебиения и вариабельностью сердечного ритма. После сеанса участники сообщили, что чувствуют себя менее уставшими, напряженными, растерянными и подавленными. При этом бодрее они себя не почувствовали. Показатели физической энергии и бодрости практически не изменились. Частота сердцебиения также осталась примерно на прежнем уровне. ЭЭГ, метод исследования электрической активности головного мозга, показала при этом изменения в мозговой активности. Вырос показатель, который исследователи связывают с состоянием расслабления. Авторы полагают, что эффект может быть связан не только непосредственно с ароматом кофе, но и с ассоциациями. Для многих запах кофе связан с утром, отдыхом, уютом или приятным общением, и эти воспоминания могут дополнительно влиять на настроение. Выборка была небольшой, всего 20 человек, поэтому для более уверенных выводов понадобятся дальнейшие эксперименты.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Paus of Combank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты / автокредиты на сайте banka.sofcombank.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. Точка Банк.
8: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 11 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Platters. Песню «Only You and You Alone» в 1954 году сочинил продюсер и композитор Бак Рэм для своих подопечных группы «The Platters». Причем именно благодаря Рэму эта песня стала хитом. Дело в том, что записывалась «Only You» дважды. Первый лейбл «Platters» не захотел выпускать ее синглом. Год спустя Бак Рэм договорился с новой звукозаписывающей компанией и настоял на том, чтобы именно эту композицию выпустили в первую очередь. Чутье не подвело продюсера. Песня «Only You» поднялась на вершину американского R&B-чарта и провела там почти два месяца.
0: The Platters. Only you and you alone.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
3: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
4: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
5: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Во Флоренции в знаменитой галерее Уффици протек потолок. Во время проливного дождя вода попала в зал, где хранятся работы 17 века, сообщили на сайте музея. Протечка случилась под световым окном. Вода залила защитную витрину, под которой находится картина «Лак Караваджо». По словам представителей музея, полотно не пострадало. Музей продолжил работу, несмотря на происшествие. Все экспонаты галереи пребывают в сохранности, успокоили сотрудники. Ливни вмешались в работу также крупнейшего дворца Флоренции – Палаццо Питти. Там затопило Палатинскую галерею, где размещены работы Рафаэля, Тициана и Рубенса. Также пострадала и галерея современного искусства. А вот в библиотеке Утыхского университета нашли фрагмент пергамента, на котором записаны строки Одиссея. Возраст рукописи составляет около 1700 лет. Пергамент обнаружил около 2 лет назад исследователь Марк Бекрей среди коллекции древних документов. Теперь же на фоне успеха фильма «Одиссея» Унитарианская церковь объявила, что фрагмент Одиссея находится в их собрании. Рукопись мала, ее ширина 6,6 сантиметра, высота 7,7. По размеру документ можно сопоставить с игрой. Картой. Пергамент, впрочем, не имеет прямоугольную форму. Он выцвел, имеет пятна от влаги и списан мелкими буквами. Фрагмент содержит строки из 12-й книги Одиссея, где рассказывается, как люди Одиссея съели священных быков бога солнца Гелиоса. Специалисты отмечают, что некогда легендарный эпос читал с папируса житель Египта. Как рукопись оказалась в библиотеке в Утрехте, неизвестно. Ее не замечали на протяжении долгих лет, поскольку она лежала в той части коллекции, которую никогда должным образом не изучали. Университет купил коллекцию около 70 лет назад у наследника немецкого ученого Карла Шмидта. В ней, помимо фрагмента «Одиссея», коптские тексты на египетском языке и греческие папирусы. По информации университета, во всем мире сохранилось всего около 30 рукописей «Одиссеи», подобных той, что была найдена Декреем. В самом вузе есть, впрочем, куда более древний документ. Он на 1000 лет старше.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Энне Бурда.
2: Немецкая домохозяйка Энне Бурда вряд ли могла представить, что ее имя станет синонимом моды, когда в 40 лет, 4 года спустя после войны, она решилась возглавить убыточное издание своего мужа. Она тогда вряд ли верила в сказки, а между тем именно ее история оказалась похожей на сказку, хоть и с элементами драмы, мести и триумфа. Журнал, который она подхватила буквально на излете, в скором времени будет знать каждая модница Европы и СССР. Но за этим символом красоты и стиля стояла история женщины, которая пережила унижение, сумев обернуть его в славу. Анна Магдалена, именно так ее звали при рождении, выросла в Германии, работала кассиром в энергетической компании и однажды влюбилась в клиента, владельца типографии Франца Бурду. Вскоре они поженились, а потом один за другим на свет появились трое сыновей. Следующие 20 лет Энна жила интересами семьи, заботилась о доме, воспитывала детей, создавала крепкий тыл для мужа. Иногда она помогала редактировать тексты для его журналов, но никогда не вникала в суть бизнеса. Все изменилось, когда выяснилось, что у Франца есть не только секретарша Эльфрида Броер, но и дочь от нее. А еще оказалось, что ей принадлежит журнал «Мод», который супруг Энны щедро переписал на возлюбленную. Для Энны это стало ударом. Но обида быстро превратилась в решимость. Она наняла адвоката и через суд отобрала журнал. Так в ее жизни появился новый смысл. Доказать самой себе, мужу и всему миру, что женщина может взять в руки дело и превратить его в триумф. Энне мало что знала об издательском деле, но обладала безошибочным чутьем. После войны женщины остро нуждались в красоте. Они носили перелицованные платья из старья, пытались выглядеть достойно в условиях скудости и ограничений. Энне поняла простую истину. Уверенность в себе начинается с того, что видишь в зеркале. Если дать женщине выкройку платья, которое будет сидеть по фигуре, она почувствует себя другой, сильной, привлекательной, независимой. Шить, кстати, Энна не умела, зато умела мыслить прагматично. Энна нашла талантливую портниху, вместе они придумали новый формат. Журнал с модными картинками и точными лекалами, позволяющими повторить их дома. Вдохновение пришло и из Парижа. Стиль нью-лук Кристиана Диора с его подчеркнутой талией и женственными силуэтами вызвал в Европе настоящий фурор. Энне сумела уловить этот порыв и превратить его в бизнес-идею. Первый номер «Бурда Моден» вышел в 1950 году и сразу стал событием. Это была мода без недосягаемой роскоши, элегантная и в то же время доступная. Энна работала день и ночь, уезжала последняя из издательства, и с каждой страницей росла ее уверенность, что она на верном пути. Позднее она так сформулировала секрет своего успеха. «Если бы муж любил меня, я никогда бы не создала Бурда Моден. Мне хватило бы счастья в личной жизни».
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
5: Я доволен.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
7: кэш,
8: так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
15: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
18: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО «0+».
1: Представьте, жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз, город-курорт на Каспийском побережье, в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр». Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерстве.

0: партнерской сети вы строите бизнес, а 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, не исключается небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 25 градусов днем.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг – Ростов Купеческий.
7: Без возрастных ограничений.
8: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
9: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
10: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Netflix объявил об окончании съемок 6-го и финального сезона ром-кома «Эмили в Париже». Все эпизоды выйдут 24 декабря. В главной роли вернется Лили Коллинз. Действие заключительных серий будет разворачиваться в Греции. В актерском составе также заняты Эшли Пак, Лукас Браво, Люсьен Лависконт и другие. Создателем выступил Даррен Старр. «Эмили в Париже» дебютировала на стриминге в 2020-м и рассказывала о приключениях американской обозревательницы моды в Европе. Критики неоднозначно оценили сериал, однако сам он породил множество фэшн-трендов и полюбился широкой аудитории. В сети появился локализованный трейлер фильма «Мазератти» с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом. Картина появится в российских кинотеатрах 3 декабря. Проект расскажет о становлении братьев Мазератти, основавших знаменитый итальянский автомобильный бренд. Герои платят высокую цену за непомерные амбиции и веру в невозможное. Актерский состав также пополнили Микеле Мароне, Джессика Альба, Энди Гарсия и другие. Режиссером выступил Бобби Мореско.

0: Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Реклама. Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчет.

0: Являть международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
11: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
11: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
10: кэш,
11: так.
10: Кэш можем.
11: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
12: Вы слушаете радио «Монте».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, не исключается небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 25 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. По Сижу. Мебель с твоим характером.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о литературе. 17 сентября в российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Сумерки» 2008 года режиссера Кэтрин Хардвик. На фоне новостей о возвращении вампирской саги на большие экраны книжный сервис «Кионстроки» проанализировал интерес читателей к произведениям Стефани Майер и выяснил, какая часть истории пользуется наибольшей популярностью, а также кто составляет основную аудиторию книг по возрасту и полу. В целом интерес к книгам Майер вырос на 24%. Самой популярной книгой стал «Рассвет». Его выбрали 32% читателей. На втором месте «Затмение» 20%, на третьем «Сумерки» 17,5%, далее идет «Новолуние» 15%. Абсолютное большинство читателей составляет женщины с долей 95,8%, а на мужчин приходится лишь оставшиеся 4,2%. Активнее всего книги писательницы читают подростки и молодежь до 18 лет включительно. На них приходится 31,8% всей аудитории. На втором месте люди в возрасте 35-44, далее следуют пользователи старше 45. «Сумерки» начали показывать 17 сентября. 8 октября выйдет «Сумерки. Сага. Новолуние». 5 ноября «Сумерки. Сага. Затмение». 10 декабря «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть первая». 11 февраля «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть вторая». Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко подтвердил ТАСС планы продолжить цикл «Дозора» и выпустить седьмую книгу. Первый роман цикла «Ночной дозор» вышел в 1998 году. Два года спустя, в 2000-м, было опубликовано продолжение «Дневной дозор». Затем Лукьяненко выпустил романы «Сумеречный дозор» в 2004-м и «Последний дозор» в 2006-м. Параллельно с этим развивалась кинофраншиза Тимура Бекмамбетова. Экранизация первой книги вышла в 2004-м, а фильм «Дневной дозор» в 2006-м. Пятая часть саги «Новый дозор» увидела свет в 2012-м, а финальный роман «Шестой дозор» вышел в 2014 году.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
12: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Mack the Knife» Мэкки Нож, так же как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Mack the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг, «Mack the Knife».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Пароль?
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
9: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, не исключается небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 25 градусов днем.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
3: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
9: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. В Великобритании выпустили альбом с 10 никогда не публиковавшимися песнями британского певца Дэвида Боуи. Сборник под названием «David Bowie – The Shell Tell Me Recordings» стал доступен для прослушивания на основных стриминговых платформах. Также его можно купить на CD-носителях и виниле. В альбом вошли 10 ранее неизданных песен 65 года, когда музыкант еще выступал как Дэвид Джонс. Продюсировал треки «Shell Tell Me», а в качестве приглашенных музыкантов на записи появились Джимми Пейдж и Ники Хопкинс. В 66-м артист официально сменил имя на Дэвид Боуи, чтобы дистанцироваться от фронтмена американской поп-рок-группы The Monkees Дэвид Джонса. Первый сингл из будущего альбома «I Want Your Love» появился в сети в июле. Другие песни называются «Cupid, Leave Her to Me», «You Gotta Tell Her», «Certain Woman», «Today», «I Live in Dreams», «I Do Believe I Love You», «Keep Up with the Jones». Замечательно, что люди теперь могут услышать ранние записи Дэвида Джонса. Это песни, которые совсем не похожи на то, что мы привыкли слышать от Дэвида. Но в них он пытается найти свой собственный голос. Он экспериментировал, прокомментировала певца Дана Гиллеспи, которая сотрудничала с Боуи, когда ему было 17. Дэвид Боуи – один из самых влиятельных британских рок-музыкантов, продюсеров и актеров в истории популярной культуры. За свою 50-летнюю карьеру он стал культовой фигурой благодаря постоянным музыкальным экспериментам и частой смене сценических образов, главным из которых стал инопланетянин Зигги Стардаст. Артист сочетал музыку с элементами театра, моды и визуального искусства, радикально повлияв на развитие глэм-рока, арт-попа, новой волны и панк-рока. Композитор Ханс Циммер заявил, что в грядущей экранизации «Гарри Поттера» от HBO сознательно откажется от культовых музыкальных тем Джона Уильямса. Циммер намерен написать для проекта полностью оригинальный саундтрек. Над музыкой он работает вместе с Карой Талвой и Анзо Розманом. Главные роли в сериале исполняют Доминик Маклоклин, Алистер Стаут и Арабелла Стентон. Премьера первого сезона состоится 25 декабря.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Остров Сите. Сердце Парижа, остров Сите, представляет собой древнейшую часть французской столицы. Первые жители на нем появились еще в античные времена, когда Верцингеторикс воевал с Юлием Цезарем. На Сите тогда обитало гальское племя паризиев, впоследствии подаривших имя целому городу. Однако существует теория, что галы жили вовсе не на Сите, а на другом острове, который затонул много веков назад. Уже в первом веке нашей эры на Сите, на месте бывшего языческого храма, появилась первая христианская церковь Парижа – базилика святого Стефана. Именно там, через несколько веков, был построен один из символов Франции – собор Парижской Богоматери. Помимо этого готического собора, на острове расположены и другие исторические памятники, например, часовня Сен-Шапель, дворец правосудия и самая старая тюрьма Парижа – консьержери, изначально строившаяся как дворец. По иронии судьбы, одним из первых узников консьержери стал Ангеран де Мариньи, человек, которому Филиппом Красивым было поручено создание этого дворца. Впоследствии здесь провели последние дни своей жизни многие именитые узники. Например, именно в консьержери находилась в заточении перед казнью Мария Антуанетта. Сите соединен с обоими берегами Сены и соседним островом Сен-Луи 9 мостами, самые известные из которых – мосты Минял, Нотр-Дам, Малый, Сен-Мишель и Новый мост. Последний, кстати, несмотря на свое название, на самом деле старейший мост Парижа. Днем Сите – один из самых многолюдных районов французской столицы, особенно по вторникам и пятницам, когда там устраиваются ярмарки цветов и площади острова превращаются в разноцветные сады, поляны и оранжереи. А по воскресеньям флора уступает место фауне. На площади перед Отель-Дьё открывается птичий рынок и зоомагазин на свежем воздухе.
1: Улицы мира.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи HS3» в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тонатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тонатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
11: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: об услуге и ее стоимости на mts.ru.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Кэшможем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн.
0: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, не исключается небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 25 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Элвис Аарон Пресли является одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20 века. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

0: Реклама.
1: А у нас большой матрас, а у вас?
2: А у нас большой комод, вот.
3: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
4: Как мы рады!
5: Как я рад!
4: А помог нам Мебельград!
0: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
8: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о животных. Россия возглавила мировой рейтинг стран по доле домохозяйств, в которых живут кошки. Согласно данным, за 2025-2026 годы хотя бы одна кошка есть примерно у 59% российских семей. Это самый высокий показатель среди стран, представленных в исследовании, сообщила аналитическая платформа CCA Stats. Следом идут несколько стран Восточной Европы – Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Авторы исследования связывают популярность кошек с их способностью комфортно жить в квартирах относительно самостоятельностью и меньшими требованиями к пространству по сравнению с собаками. При этом одним из главных мировых центров кошачьей любви постепенно становится Юго-Восточная Азия. В Индонезии кошки живут примерно в 47% домохозяйств, на Филиппинах в 43%, в Таиланде в 42%. В регионе рост популярности животных совпал с развитием квартирной жизни, увеличением доходов среднего класса и развитием культуры домашних питомцев в соцсетях. В США кошек держит около 46,5 миллионов домохозяйств, это примерно 37-43% семей. По абсолютному количеству владельцев страна остается одним из мировых лидеров. Высокие показатели также показывают Италия, Аргентина и Новая Зеландия. Авторы отмечают, что кошки особенно хорошо вписываются в жизнь крупных городов. Им требуется меньше пространства, они более самостоятельны и обычно обходятся дешевле в содержании, чем собаки. После пандемии дополнительным фактором стала популярность удаленной работы и выросший интерес к домашним животным. При этом доля домохозяйств с кошками и общее количество животных – это разные показатели. Россия, США и Китай лидируют по числу кошек, тогда как более высокий процент владельцев часто наблюдается в небольших странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.
2: You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональные предложения у официальных дилеров Honchi.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте banksovcombank.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк.
2: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, не исключается небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 25 градусов днем.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг – Ростов Купеческий.
6: Без возрастных ограничений.
7: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен – это раз. Форму тела без труда принимает – это два. Для здоровья всей семьи идеален – это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Левые одержали победу на выборах в Палату депутатов Берлина. Партия набрала 25,7% голосов. На втором месте ХДС, у него 18,8%. Альтернатива для Германии получила 16,3%. Таким образом, правящая коалиция в составе ХДС и СДПГ утратила большинство. Из 78 мест в парламенте, избираемых прямым голосованием, 29 достаются левой партии, 26 ХДС, 12 альтернативе для Германии, 10 зеленым и 1 СДПГ. Сообщает немецкий телеканал NTV. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник. По данным издания, Трамп неоднократно поднимал эту тему или связывал атаки на НПЗ с ростом мировых цен на дизельное топливо. Разговор состоялся накануне. После него Зеленский сообщил, что договорился с американским президентом о встрече в Нью-Йорке. В Кремле ранее заявляли, что приветствуют любые призывы к Киеву прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре. Банки могут начать учитывать долги по алиментам и жилищно-коммунальным услугам при расчете долговой нагрузки россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на планы ЦБ. Сейчас такая информация не всегда доступна кредиторам. Регулятор предлагает передавать ее в бюро кредитных историй и учитывать при оценке заемщика. Кроме того, в расчет могут включить платежи по рассрочкам, в том числе от застройщиков. Если такие обязательства станут учитывать, размер доступного человеку кредита может уменьшиться. С 1 октября в России планируют повысить денежное довольствие военнослужащих, полицейских, пожарных и сотрудников ряда других силовых ведомств, сообщает парламентская газета. Точный размер индексации пока не объявлен. В бюджете на этот год предусмотрено повышение как минимум на 4%. Изменения также должны затронуть сотрудников Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, таможни и службы судебных приставов. В прошлом году оклады этой категории сотрудников увеличили на 7,6%. 8 из 10 россиян, которые планируют ремонт в ближайшие полгода, собираются хотя бы часть работ сделать самостоятельно. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на опрос. Почти половина хотят полностью справиться своими силами или с помощью семьи и знакомых. Еще 40% готовы звать мастеров только для отдельных работ. Главная причина – желание сэкономить. Чаще всего россияне сами планируют красить стены, клеить обои и менять сантехнику. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 84 рубля и 20 копеек, евро – 96 рублей и 67 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове переменная облачность, небольшой дождь и плюс 24. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность городских дорог оценивается в 4 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Красноармейской, на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой, на улице Немировича Данченко от улицы Ларина до площади 2-й Пятилетки и на проспекте Ленина от Автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
13: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг – Ростов Купеческий.
14: Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Лауреат «Оскара» Хавьер Бардем исполнит главную роль в предстоящем сериале HBO «Разброс». О кастинге сообщает Variety. Проект расскажет о миллиардере-визионере, который решает сделать из Майами новый экономический центр притяжения США. Создателями драмы выступят Билл Дебук и Шон Сенсивери, работавшие над «Озарком» Netflix. Постановщиком нескольких эпизодов назначен Мэтью Вон. До конца года сразу два фильма с Бардемом появятся в российском прокате. Семейная драма «Любовь моя» 15 октября и три «Бункер» 3 декабря. Он участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Издание Empire выпустило новые кадры предстоящей экранизации «Хроник Нарнии» от Netflix. Нарния – племянник чародея. На одном из них можно увидеть звезду Бондианы Дэниела Крейга. Крейг воплотил в фильме чародея Эндрю Кеттерли, чей племянник Дигри Кир впервые открывает для себя волшебную страну Нарнию. Режиссером фильма выступила Грета Гервиг. Помимо Крейга в ленте также снимались Мэрил Стрип, Кэрри Маллиган и Эмма Маки. В зарубежный прокат «Племянник чародея» выйдет 12 февраля. В сети фильм окажется 2 апреля. Крейг недавно завершил съемки в безымянной тюремной драме Дамьена Шазела. Ее релиз также намечен на следующий год.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Вкусные тренды. Бамбл. Яркий, полосатый и озорной. Бамбл давно стал любимцем тех, кто любит кофе, но ищет и находит в нем игру вкусов. Этот напиток соединяет в себе бодрость эспрессо и свежесть апельсина, а его внешний вид невозможно спутать ни с чем. Оранжево-коричневые полосы в прозрачном стакане напоминают шмеля. Отсюда и название «Bumblebee», по-английски «шмель». История «Бамбла», как и его вкус, получилась насыщенной. Напиток появился в начале 2000-х, но сразу три страны считают его своим изобретением. По самой известной у нас версии, первым эспрессо с апельсиновым соком смешал некий московский бариста. Он по очереди вливал сироп, сок и кофе, получил эффектные полосы и подумал, что вышло похоже на шмеля. Однако бразильцы уверены, что такая идея могла родиться только у них, в стране апельсинов и кофе. А в США и вовсе существует собственная вариация – «Американо Оранж», где те же ингредиенты просто смешиваются в шейкере. Впрочем, классический бамбл всегда слоистый. На дно наливают густой карамельный сироп, затем яркий апельсиновый фреш, а потом горячий или холодный эспрессо. Бариста стараются не смешивать слои, чтобы в стакане получилась полосатая картинка. Пьют бамбл по-разному. Кто-то через трубочку, наслаждаясь постепенной сменой вкусов, а кто-то сразу перемешивает, превращая коктейль в цитрусово-кофейный лимонад. Несмотря на простоту состава, вкус бамбла полностью зависит от качества ингредиентов. Сироп нужен насыщенный, чаще всего используют карамельный, иногда даже соленый. Апельсиновый сок обязательно свежевыжатый, пакетированный лишает коктейль аромата и делает его водянистым. С кофе еще строже. Фреш обладает выраженной кислотностью и легко перебивает напиток, если эспрессо сварен из зерен старого помола. Поэтому для бамбла используют только свежесмолотую 100% арабику и мягкую бутилированную воду. Так кофе остается чистым, плотным и ароматным. Бамбл легко приготовить дома, и именно эта простота сделала его таким популярным. У напитка нет строгих правил, и каждый может экспериментировать. Заменить карамель на мандарин, добавить немного тоника, сделать версию потемнее или посветлее. В любом случае, бамбл остается напитком, который устраивает маленький праздник в стакане. Яркий, полосатый и солнечный, точь-в-точь как шмель, в честь которого он назван.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: «Джаггер F8» – для семьи, бизнеса и увлечений. «Джаггер F8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джагг» и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам.

0: клиентов ООО «Банк. Подробности на точка.ком 18+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, не исключается небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 25 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК «Ростсельмаш». 12+.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. По Сижу. Мебель с твоим характером.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. США и Китай не смогли договориться о продлении торгового перемирия. Одним из пунктов, по которому возникли разногласия, стали поставки редкоземельных металлов. По информации Financial Times, Вашингтон и Пекин по-разному смотрят на срок, на который следует продлить соглашение. США настаивают на полугодие. Пекин считает, что меры должны действовать все время пребывания Трампа в должности президента. Одновременно с этим в американской администрации полагают, что Китай только на 2/3 выполняет обязательства по поставкам редкоземельных металлов США и Союз.
3: Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму. Главы государств также подчеркнули, что результаты голосования убедительно говорят о широкой поддержке стратегического курса Владимира Путина. Кроме того, собеседники коснулись вопросов двусторонней повестки.
4: Явка на ДЭГ составила 90,88%, заявили в ЦИК. Проголосовали свыше 3,5 миллионов избирателей, сообщила Элла Памфилова. В Центральной избирательной комиссии добавили, что по итогам дистанционного электронного голосования «Единая Россия» набрала 49,14% голосов, «Новые люди» 15,41%, КПРФ 12,23%, ЛДПР 10,79%. «Справедливороссы» получили 5,72% голосов, «Партия пенсионеров» 2,15%, «Зеленые» 2,11%, «Коммунисты России» 1,24%, «Родина» 0,82%, «Партия прямой демократии» 0,4%.
5: Энергетики Ростовской области завершают подготовку электросетевого хозяйства региона к осенне-зимнему периоду. Об этом рассказал замгубернатор Игорь Сорокин. Специалисты «Аодонэнерго» планово отремонтировали почти 200 тысяч километров воздушных линий электропередачи. Провели обслуживание на 180 трансформаторных подстанциях, питающих жилой сектор. Проверили релейную защиту и автоматику на ключевых энергообъектах и заменили устаревшее трансформаторное оборудование. Особое внимание уделяют безопасности при эксплуатации сетей. В частности, более 10 километров охранных зон вблизи ОЭП расчистили от деревьев и кустарников. Плановые мероприятия намерены завершить до конца сентября.
6: В России меняется порядок проверки земельных участков. С 1 октября нарушения смогут выявлять, в том числе с помощью беспилотников. Как пишут «Известия», проверять будут, как используется земля и совпадают ли физические границы участка с официальными. Нарушения могут посчитать незарегистрированные постройки, использование земли не по назначению или забор, установленный за пределами участка.
7: По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 84 рубля и 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове переменная облачность, небольшой дождь и плюс 24. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на Вятской от улицы Щербакова до Днепровского переулка. Скорость в потоке снижена до 8 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на Вавилова от Изыскательского переулка до Таганрогской. Небольшие сложности возможны на проспекте Соколова от улицы Варфоломеева до улицы Станиславского, на Малиновского от проезда под железной дорогой до проспекта Стачки и на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Красноармейской. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Высота «Ремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота «Ремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК «Ростсельмаш». 12+.
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Не только любовь, но и уверенность в собственных чувствах к партнеру может влиять на качество отношений. К такому выводу пришли исследователи из университета Бола, изучившие связь между отношением людей к своим партнерам, удовлетворенностью отношениями и психологическим благополучием. В исследовании 500 взрослых участников со средним возрастом 43 года и продолжительностью отношений около 15 лет попросили оценить, насколько положительно они относятся к своему партнеру, а затем насколько уверены в этих чувствах. 4 месяца спустя исследователи сравнили ответы с показателями удовлетворенности отношениями, качеством жизни и психологическим состоянием. Оказалось, что люди, которые были более уверены в своих чувствах к партнеру, в среднем были сильнее довольны отношениями и жизнью в целом. У них также реже наблюдались симптомы депрессии, тревожности и проблемы со сном. При этом сами чувства к партнеру могут меняться в зависимости от обстоятельств. В один день человек может быть раздражен из-за ссоры, а на следующий снова чувствовать сильную близость. Исследователи считают, что в таких ситуациях важнее не постоянная интенсивность положительных эмоций, а более стабильное ощущение. Я уверен, что хорошо отношусь к этому человеку. Авторы работы также обнаружили связь между изменением уверенности и последующим изменением отношения к партнеру. Поэтому снижение уверенности в собственных чувствах может быть одним из ранних признаков проблем в отношениях, особенно если оно сохраняется, а не возникает из-за одной конкретной ссоры. При этом исследование не утверждает, что уверенность сама по себе гарантирует счастливые отношения. Скорее, она может быть одним из факторов, который помогает сохранять позитивные отношения к партнеру, даже когда в отношениях случаются временные конфликты или раздражения.

0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло. Иоганн Штраус. Будущий король вальсов Иоганн Штраус родился в Вене в 1825 году в семье знаменитого композитора Иоганна Штрауса-старшего. Казалось бы, его путь был предопределен. Мальчик с детства проявлял музыкальные способности, любил скрипку и рос в атмосфере вальсов и оркестров. Но дорога в музыку оказалась для него неожиданно тернистой. Главным противником выбора сына стал собственный отец. Штраус-старший прекрасно знал, насколько трудна и нестабильна жизнь музыканта, поэтому хотел для сыновей другой судьбы – спокойной и респектабельной, например, банковской карьеры. Но Иоганн тайком учился играть на скрипке, увлек музыкой братьев, а мать поддерживала его занятия. Когда Штраус-младший все-таки решил выступить публично, между отцом и сыном началась настоящая война. Штраус-старший пытался буквально вытеснить сына со сцены, посылал клакеров и использовал все свое влияние, чтобы антрепренеры не заключали с молодым Штраусом контракты. Несколько лет они существовали как конкуренты, и для Вены это было музыкальной сенсацией. Тем не менее, Штраус-младший сумел собрать собственный оркестр и быстро завоевал публику. После смерти отца именно он стал главным музыкальным символом Вены. Постепенно установились и отношения с императорским двором. Штраус посвятил Францу Иосифу несколько маршей и получил право дирижировать на придворных балах и концертах. Приглашений стало так много, что иногда вместо себя он отправлял выступать братьев. Расцвет творчества Штрауса пришелся на конец 1860-х и 1870-е годы. Именно тогда появились «Сказки венского леса», «На прекрасном голубом Дунае» и другие знаменитые вальсы. Одновременно он начал работать в жанре оперетты. «Летучая мышь», ставшая сегодня классикой, сначала была принята довольно прохладно, а настоящий триумф пришел к ней лишь спустя годы. Позже Штраус создал и «Цыганского барона», одной из самых масштабных своих оперетт. Штраус много гастролировал и однажды в Бостоне дирижировал гигантским оркестром более чем из 1000 музыкантов. Для того времени это было невероятно. За свою жизнь Иоганн Штраус-сын написал почти 500 произведений. Но главное даже не количество, а то, что ему удалось превратить танцевальную музыку в искусство, которое одинаково любили и на балах, и в концертных залах.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джули Лондон. Fly me to the moon. Популярная американская певица середины прошлого века Джули Лондон родилась в семье актеров и с детства привыкла выходить на сцену. В 18 лет девушка впервые снялась в кино, после чего сразу получила еще два предложения сыграть в фильмах. Успешное начало актерской карьеры Джули помогло музыкальным продюсерам разглядеть в ней еще и замечательную певицу с низким и необыкновенно чувственным голосом. В 1955 году Лондон впервые выступила в одном из клубов Лос-Анджелеса, а за следующие 45 лет записала 32 полноценных альбома, трижды став лучшей вокалисткой по версии журнала Billboard. Джули Лондон. Fly me to the moon.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 17. Завтра облачно, с прояснениями, не исключается небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 25 градусов днем.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
12: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Трамп пообещал превратить будущую триумфальную арку в Вашингтоне в военный комплекс. Объекты высотой 76 метров планируют построить на кольцевой развязке рядом с мемориальным мостом между мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем. По словам Трампа, Вашингтон – единственный из 59 крупнейших городов и столиц мира без триумфальной арки. По проекту на вершине арки установят позолоченную крылатую фигуру свободы. Там также появятся надписи «Одна нация под Богом» и «Свобода и справедливость для всех». Кроме того, на триумфальной арки будет смотровая площадка с лифтами. По словам Дональда Трампа, американские военные попросили его разместить на крыше объекта и прилегающие площадки и прилегающие площади снайперов с большим количеством боеприпасов. В самом здании планируют сохранить и при необходимости оперативно применять беспилотники. Владимир Путин высоко оценил результаты работы Госдумы 8-го созыва. С таким заявлением на брифинге выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства планирует встретиться с председателем ЦИК Эллой Памфиловой и лидерами фракций. Все эти встречи будут в графике президента после того, как он определится конкретно с форматами проведения этих встреч, уточнил Песков. Крупнейшие российские компании сокращают затраты на офлайн-рекламу. Инвестиции 20 ведущих корпораций в продвижение через прессу, телевидение, радио и уличные конструкции выросли за первое полугодие на 24% и составили 195 миллиардов рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года затраты увеличились на 60%. Как отмечает Коммерсант, темпы роста замедлились в 2,5 раза. Более всего инвестиции сократил Яндекс до 6 миллиардов 600 миллионов. Снижение составило 31%. Лидером по затратам на рекламу стала группа компаний RWB – Wildberries & Rus. Рост бюджета год-году составил 64% до 27 миллиардов рублей. После многолетнего лидерства Сбер оказался на втором месте с бюджетом в 20 миллиардов 600 миллионов. С пятого на третье место переместился Озон. Вложения компании выросли на 33% и составили 16,5 миллиардов рублей. С 1 сентября 2027-го школьники 10-11 классов будут проводить больше времени за учебой. Минпросвещение увеличило минимальный объем учебных занятий за 2 года с 2170 до 2312 часов, то есть примерно на 140 часов, сообщает ТАСС. Новые нормы закреплены в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. Одновременно изменится система профильного обучения. Школьникам больше не потребуется обязательно выбирать как минимум 2 предмета для углубленного изучения. Согласно новому стандарту, все дисциплины учебного плана можно будет изучать на базовом уровне. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 84 рубля и 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове переменная облачность, небольшой дождь и плюс 24. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 5 баллов, движение плотное. В частности, небольшие сложности возможны сейчас на Рядской от улицы Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша, на проспекте Соколова от Лермонтовской до улицы Станиславского, в обратном направлении от Красноармейской до площади Гагарина и на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Красноармейской. Время преодоления вышеназванных заторов около 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Ваш новогодний корпоратив. Там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
9: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
10: Без возрастных ограничений.
11: Есть те, кто рисует интерьер, а есть те, кому отдают дом целиком. Студия дизайна интерьера «Чеботарев Студио». Полный цикл. Свои мастера. От идеи до ключей. Чеботарев-дефис-дизайн.ру.
12: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Рынок посуточной аренды апартаментов в России перешел к более умеренным темпам роста. В июне-августе число бронирований увеличилось на 17% год-году против 46% летом 2025. Сильнее всего число заказов выросло в Зеленоградске на 55%, в Благовещенске на 53%, в Суздале на 49%. В топ-10 также вошли Подольск, Анапа, Сургут, Владикавказ, Чита, Чебоксары и Владивосток. По общему числу бронирований лидерами остались Москва, 16% всех заказов, Петербург 10% и Казань 5%. Средняя стоимость ночи практически не изменилась и составила 4900 рублей. Дороже всего апартаменты обходились в Суздале, в среднем 9700 рублей за ночь. Самыми доступными оказались Оренбург 2600, Кемерово и Сызрань по 2800 рублей. Средняя продолжительность летнего бронирования составила 2-3 ночи. Лето 26-го показало более умеренные темпы роста рынка при стабильном среднем чеке. При этом спрос становится более разнообразным. В числе лидеров оказались и морские курорты, и города Дальнего Востока, и направления для коротких поездок, отмечают эксперты. В сегменте деловых поездок число бронирований апартаментов летом увеличилось на 8%. Средняя стоимость ночи – 4300 рублей. Деловые путешественники в среднем останавливались дольше туристов – 4 дня против 2. Лидерами по числу таких заказов стали Москва, Петербург и Екатеринбург. По 2% пришлось на Казань, Новосибирск, Тюмень, Нижний Новгород, Норильск, Новоренго и Уфу. На фоне стагнации туристического спроса деловые туристы могут стать одним из источников роста для апартаментов. Для командированных важны стоимость, качество объекта и возможность комфортно работать и жить несколько дней, отмечают специалисты. Самые высокие средние чеки в сегменте командировок зафиксированы в Геленджике 8,5 тысяч за ночь, в Зеленоградске 7300 и в Выборге 7100 рублей.

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В
10: ленте. Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
17: «Пятерочка» доставляет.
18: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
19: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
20: Да никаких.
19: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
20: Перевожу.
19: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
20: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
19: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
21: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
22: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, не исключается небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 25 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
12: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный высокий доход. 2-306-306.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о животных. Книга рекордов Гиннесса назвала самую высокую и самую маленькую лошадей в мире. Главным лошадиным гигантом оказался 4-летний шайерский конь Хьюго из Великобритании. Его рост 199 сантиметров, а вес 890 килограммов, что эквивалентно весу двух роялей. Конь принадлежит фермерам Бретту и Лизе Мастерс. По словам Лизы, Хьюго – он большой добряк, как огромная собака. Он любит бананы и считается местной знаменитостью в Тавстере. Хьюго живет у Мастерсов с полуторалетнего возраста. Когда он появился на ферме, никто не ожидал, что конь вырастет таким большим. Его родители не отличались необычным ростом. Высота Хьюго, впрочем, не смущает его хозяев. Самое сложное – это садиться и слезать с него, потому что я сама невысокого роста. Мы используем декоративный табурет, который называется «Хоп-ап». Мы также используем его, когда заплетаем ему гриву для выступлений, поделилась Лиза. Хьюго – не самая высокая лошадь из известных. В американском штате Висконсин ранее жил бельгийский тяжеловоз по кличке Большой Джейк, чей рост составляет 210 сантиметров. Он скончался в 21 году. Самая крошечная лошадь в мире на сегодняшний день живет в Германии. Ее зовут Пумикель. Она почти вчетверо меньше Хьюго. Пумикель – миниатюрный пони, его рост всего лишь 52,6 сантиметра. Пумикель работает животным терапевтом и регулярно навещает пожилых людей, а также пациентов в больнице хосписов. Он помогает снизить стресс и чувство одиночества у тех, кто столкнулся с непростыми временами. В феврале книга рекордов Гиннесса рассказала о самой старой, ныне живущей лошади. Ей оказалась коричневая кобыла Фэнси из штата Вирджиния. 1 апреля ей исполнилось 38 лет.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 17. Завтра облачно с прояснениями, не исключается небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 25 градусов днем.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. HBO представил основной трейлер судебной антологии «Война». Первый сезон стартует 1 октября. Шоу возглавили Сиена Миллер и Доминик Уэст. Проект расскажет о бракоразводном процессе техномагната Хендерсона и актрисы Карлы. В сериале также снимались Фиби Фокс, Арч Рено, Эмма Лайрт, Ник Мохаммед, Селия Имри и другие. Шоураннером выступил Джордж Кей, известный по Люпену и Захваченному рейсу. HBO не собирается выпускать новые сезоны «Гарри Поттера» каждый год. Глава HBO, HBO Max Кейси Блойс, заявил, что канал постарается максимально сократить паузы между сезонами, но двухлетнего разрыва между ними также не будет. Точные даты следующих сезонов пока не определены. Ранее предполагалось, что 7 сезонов экранизации будут выходить примерно в течение 10 лет, по одному на каждую книгу Роулинг. Теперь HBO предпочитает планировать производство, последовательно оценивая возможности проекта после каждого сезона. Блойс отметил, что каждая книга представляет собой масштабный материал, поэтому заранее утверждать точный график всей адаптации пока не готовы. При этом у канала есть причина не затягивать производство. Главные актеры сериала Доминик Маклафлин, Арабелла Стентон и Аластер Стаут, исполняющие роли Гарри, Гермиона и Рона, дети, которые продолжают расти вместе со своими персонажами. Первый сезон адаптирует Гарри Поттера и Философский камень, а второй будет основан на тайной комнате. Его съемки уже начались в Великобритании.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
11: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
9: Твиги.
10: Твиги.
9: Твиги.
11: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация в 2026 года выпуска.
7: Вы слушаете радио.

0: Мебельград.
1: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете Монте-Карло Ростов. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
6: Твиги.
7: Твиги.
8: Твиги.
9: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твиги». В кино с 24 сентября. 18+.
4: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
2: Твиги.
3: Твиги.
4: Твиги.
5: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Фрэнк Синатра.
7: Песня «I Concentrate on You» была написана американским композитором Коулом Портером в 40-м году для фильма «Бродвейская мелодия» 40-го года. 10 лет спустя свою версию этого трека записал Фрэнк Синатра. А еще почти через 20 лет Синатра снова исполнил «I Concentrate on You», теперь уже вместе со своим другом, бразильским музыкантом Антонио Карлосом Жобимом.
0: Фрэнк Синатра. I Concentrate on You.

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радио. Монте-Карло.
1: Don't worry. Be happy.
2: Ваш безупречный вкус в музыке.
3: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Вы слушаете радио

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Beatles.
1: На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
0: The Beatles. Let it be.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.